0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области 19-24, в Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом. We'll be right back.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области 19-24, в Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом. We'll be right back.

0: наши песни.
1: Сердце на куски.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области 19-24, в Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
0: Наши песни.

0: Наша музыка.
1: Хорошо этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под брендом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области 19-24, в Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области 19-24, в Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
2: Реклама.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Слушай наших.

0: вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Наши песни.

0: радио Брест.
1: Let me talk to you. Let me talk to you.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области 19-24, в Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом. We'll be right back.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области 19-24, в Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области 19-24, в Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом. We'll be right back.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области 19-24, в Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: радио Брест.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области 19-24, в Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом. We'll be right back.

0: Брест аудиогид. Поехали!
1: После завершения митинга «Реквиема» 22 июня 2014 года, в День памяти и скорби, Брестская крепость-герой стала свидетелем открытия еще одной экспозиции – «Музей войны. Территория мира». Расположившийся на втором этаже казармы, музей стал тематическим продолжением Музея обороны Брестской крепости. Посетители встречают просторные залы, оснащенные по последнему слову музейной техники, такие как «Накануне», «Сражение», «Испытания», «Эхо войны» и другие. Вход в экспозицию – это путешествие в последний мирный день через трехарочные ворота под мерцающим звездным небом, наполненным пением цикад. Под цифровым дождем звучат голоса защитников крепости, а под стеклом пола – артефакты, найденные при раскопках. Атмосфера предвоенных дней оживает на мультимедийных панелях с архивными фотографиями и кинохрониками. Пятиметровый экран транслирует кадры немецкой хроники и слайды под аккомпанемент эпитафии Игоря Корнелюка. Сенсорная книга памяти хранит истории всех известных защитников крепости. В зале с макетом немецкого штурмбота дымовая установка воссоздает атмосферу переправы через Западный Буг. Сама казарма, где расположен музей, имеет свою богатую историю. В июне 1941 года здесь размещались подразделения 84-го стрелкового полка. После войны здание использовалось воинскими частями, а с 70-х годов – мемориальным комплексом. Реставрация казармы проводилась с 1971 по 1976 и с 2012 по 2013 год. Художественное решение проекта – результат совместной работы творческого коллектива «Мемориала» и художника Юрия Сухового. Оборудование для музея предоставлено белорусскими и зарубежными компаниями. В феврале 2015 года открылся выставочный зал, дополнив экспозицию. Пусть этот музей и был открыт относительно недавно, благодаря экспонатам, которым не нашлось места в других экспозициях и музеях, это не должно вас сильно вводить в заблуждение. Ведь главная ценность музея – не столько сами коллекции, сколько неповторимая атмосфера, мастерского созданная в его стенах.
0: Брест аудиогид. Поехали! Радио!

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области 19-24, в Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
2: Реклама.
3: Большая летняя распродажа «Воскона». Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Наши песни.

силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прям

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов государственной статистики с профессиональным праздником. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства отметил, что на протяжении более чем 100 лет работники органов статистики сохраняют национальный фундамент этой науки. Они создают цифровое наследие страны, активно внедряют передовую методологию и современные IT-решения. За каждой цифрой стоит кропотливый труд сплоченной команды. Команды профессионалов-единомышленников, верные традициям ветеранам и вдохновляющие талантливую патриотичную молодежь, подчеркнул президент. Подразделения МЧС и энергетики ликвидируют последствия непогоды. Все прошедшие сутки спасатели Брестской области оказывали помощь в распиловке и уборке упавших деревьев, проводили работы по демонтажу аварийных строительных конструкций. В Брестской области подразделения МЧС 23 раза выезжали на оказание помощи населению. Проведены работы по распиловке и уборке 19 упавших деревьев. В 4 случаях проводились работы по демонтажу аварийных элементов кровли и рекламных конструкций. В Бресте работы проходили по улицам Шевченко, Московской, Мощенко, Янки Купалы, в переулках Ореховом и Третьем Заводском, а также на бульваре Шевченко. По оперативным данным, пострадавших нет. Электроснабжение в Брестской области восстанавливали 157 энергетиков. В регионе задействовано 58 бригад и 69 единиц спецтехники.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Победительницей конкурса «Краса Беларуси» 2026 стала мама трех детей из Минска, заместитель декана по идеологической и воспитательной работе факультета гражданской авиации Белорусской государственной академии авиации Анна Мацкевич, передает Белта. Первой вице-мисс «Краса Беларуси» 2026 стала Екатерина Шантар из Минского района, второй вице-мисс Алла Богдан из Бреста. Спортсменка из Брестской области Ангелина Шестак завоевала золотую медаль юниорского чемпионата мира по трековым велогонкам в ГИТе на 1 километр. Выступление спортсменки стало историческим. В квалификации Ангелина установила новый мировой рекорд среди юниорок. В финале она уверенно подтвердила свой класс, выиграв золото. Информация от партнеров. Только по 31 августа в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-6666. Праздник, встреча, конференция, ужин. Клуб 11.11 для событий любого масштаба. Банкеты, корпоративы, деловые встречи, приватные ужины и просто вкусные обеды. Клуб 11.11 – место с историей, место для ваших историй. Брест, улица Лейтенанта Рябцева, 124, плюс 375-44-719-11-11. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении радиоплеера «Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24. В Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом. We'll be right back.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
3: Отличные новости! Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи и городе Пинске запускает акцию «День соседа». До конца августа скидка минус 12% для иногородних покупателей. Барановичи каждую субботу, Пинск каждое воскресенье. Ждем вас за покупками гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А. Город Пинск, улица Брестская, 140А.
4: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
5: Рассрочка до 6 месяцев.
4: Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
1: Большая летняя распродажа в Аскона. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
6: Авто выбирай на бутик Автобай.
7: Авто продавай на бутик Автобай.
6: Авто меняй на бутик Автобай.
7: Авто покупай на бутик Автобай.
8: Более 4000 хороших авто в наличии.
7: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
9: Требуется водитель-международник категории С, Е по странам СНГ Евросоюза. Зарплата до 300 рублей в сутки. Телефон плюс 375-29-915-70-89. 375-29-915-70-89.
10: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24. В Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
6: Царское золото объявляет знойную распродажу только по 31 августа. Выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
7: Три десятилетия уникальных встреч и сценического волшебства. Юбилейный фестиваль «Белая Вежа» собирает золотой фонд. В программе возвращение легендарных коллективов-лауреатов. Драматические, музыкальные и кукольные спектакли. Уникальные жанры. Настоящий калейдоскоп современного сценического искусства. Не пропустите важнейшее культурное событие театрального мира. До встречи в сентябре. Подробности на сайте Брестского академического театра драмы и в социальных сетях.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Большая летняя распродажа «Воскона». Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
3: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
4: Рассрочка до 6 месяцев.
3: Металл-профиль «Брест». Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте полдень. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Электроснабжение восстановлено после стихии в домах жителей Брестской области. В других регионах работы по устранению последствий циклона Приска продолжаются, сообщает Белта. Как рассказали в Брестэнерго, в области в течение суток бригады непрерывно устраняли повреждения на линиях. Энергетики сделали все возможное, чтобы оперативно ликвидировать последствия стихии и восстановить привычный комфорт в домах жителей региона. 22 августа к 23 часам все потребители были запитаны, сказали на предприятии. Специалисты напоминают, если вы обнаружили оборванные провода линии электропередачи, не подходите к ним ближе 8 метров. Немедленно сообщите о данных фактах. На базе Полесского государственного университета в Пинске в эти выходные проходит молодежный форум «Новое измерение». Конференция организована для работников Брестского агентства по государственной регистрации и земельному кадастру. Ключевым интеллектуальным событием стала диалоговая площадка «Идеология единства», прошедшая в стенах ПалесГУ.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Оперативники задержали двух мужчин, жителей Пинска и Барановичей, за организацию наркопритона и вымогательства. Об этом Белта сообщили в МВД. 51-летний житель Пинска ранее был неоднократно судим за кражу, мошенничество, причинение тяжких телесных повреждений и незаконный оборот оружия. Фигурант вместе с подельниками 40 и 49 лет организовал в квартире наркопритон. Доступ он предоставлял ранее судимым пинчанам для употребления наркотиков. Систематически вымогал и воровал у них деньги и имущество. В Барановичах правоохранители задержали 39-летнего местного жителя. Он состоял на оперативном учете МВД и также был ранее судим за причинение телесных повреждений, кражу, грабеж, хулиганство. Вместе с 44-летним подельником мужчина принуждал 39-летнего знакомого к выполнению договорных обязательств с применением насилия. Следователи возбудили 6 уголовных дел. Юбилейный 10-й фестиваль «Лошади. Полесская Нива-2026» продолжается сегодня в агрогородке Ремель Столинского района. Основа праздника – гордость открытого акционерного общества «Полесская Нива», лучшие представители белорусской упряжной, тракиненской и латвийской теплокровной пород. Гости праздника смогут оценить достижения селекции и узнать о традициях разведения скакунов. Сегодня в программе зрелищный конкурс с препятствиями, драйвинг и состязание конных упряжек, парад и выводка, выступление конного клуба «Золотая грива», казачьи станы, катание верхом, ярмарка ремесел и щедрое угощение традиционной полесской кухни. Информация от партнеров. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 августа ювелирные украшения со скидками до минус 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.бай по телефону плюс 375-29-716-44-44. Праздник, встреча, конференция, ужин. Клуб 11.11 для событий любого масштаба. Банкеты, корпоративы, деловые встречи, приватные ужины и просто вкусные обеды. Клуб 11.11 – место с историей, место для ваших историй. Брест, улица Лейтенанта Рябцева, 124, плюс 375-44-719-11-11. И последнее. Телерадиокомпании «Брест» требуется водитель. Обращаться по номерам 21-73-47 или МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении радиоплеера «Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24. В Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом. We'll be right back.

шуток. Но я украшал себя не только, вот любил январь. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Реклама.
1: Бренд-бутик «Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд-бутик «Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: Отличные новости! Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи и городе Пинске запускает акцию «День соседа». До конца августа скидка минус 12% для иногородних покупателей. Барановичи каждую субботу, Пинск каждое воскресенье. Ждем вас за покупками гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А. Город Пинск, улица Брестская, 140А.
3: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. Беседа – это больше, чем музыка. Это народная душа.
4: Побеждай с рассрочкой от Белтелекомшоп. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
5: Требуется водитель-международник категории С, Е по странам СНГ Евросоюза. Зарплата до 300 рублей в сутки. Телефон плюс 375-29-915-70-89. 375-29-915-70-89.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24. В Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
2: Реклама.
3: Три десятилетия уникальных встреч и сценического волшебства. Юбилейный фестиваль «Белая вежа» собирает золотой фонд. В программе возвращение легендарных коллективов-лауреатов. Драматические, музыкальные и кукольные спектакли. Уникальные жанры. Настоящий калейдоскоп современного сценического искусства. Не пропустите важнейшее культурное событие театрального мира. До встречи в сентябре. Подробности на сайте Брестского академического театра драмы и в социальных сетях.
4: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки, транспортерщиков от 1800 рублей на руки, шихтовщиков от 1400 рублей на руки, уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 0 16 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
5: Пора в Ома. Кастрюля алюминиевая 5,2 литра за 49,99. Сковорода с антипригарным покрытием 26 сантиметров за 32,90. Скидка на кружки и тарелки до 50%. Акция действует по 31 августа. Если за товарами для дома, то в Ома. Подробности по телефону 536-4500 и на сайте Ома.бай.
6: Тратите. Копите с каждой покупки. Откройте безотзывный онлайн-вклад «Личный выбор» в ПВА «Белинвест». Подключите копилку БИП с округлением трат и получайте доход до 14,14% годовых. Подробнее на belinvestbank.by.
7: Невероятно жаркие скидки в «Золотой мечте». Только по 31 августа выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из «Золотой мечты».
8: Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
9: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
10: Телефон рекламной службы 20-35-45.
11: Слухай наших.

0: Реклама.
1: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
2: Компьютерное кресло всего за 65 рублей.
1: АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
4: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
5: Рассрочка до 6 месяцев.
4: Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте.
2: Всебелорусское народное собрание. 30 лет.
1: Всебелорусское народное собрание начало свою работу в 1996 году. Первое заседание прошло 19-20 октября во Дворце спорта в Минске. До конституционной реформы 2022 года ВНС работала как общенациональный форум, одна из форм реализации жителями страны их конституционного права участвовать в обсуждении важнейших вопросов государственной и общественной жизни. В таком формате прошли 6 первых собраний. Конституционная реформа была проведена по результатам республиканского референдума 27 февраля 2022 года. ВНС приобрело особый конституционный статус, стало высшим представительным органом народовласти. Седьмое Всебелорусское народное собрание проходит в новом конституционном статусе с апреля 2024 года, собирается ежегодно, а его делегаты избираются на 5 лет. Опубликовано поздравление руководства Брестской области с Днем работников и ветеранов органов государственной статистики. Сегодня трудно представить эффективное управление регионом без достоверной и своевременной статистической информации. Именно благодаря вашему ежедневному труду формируется объективная картина социально-экономического развития Брестской области, оцениваются результаты работы предприятий и организаций, определяются актуальные задачи и перспективные направления, отмечается в поздравлении.
0: Новости.
1: В агрогородке Ополь Ивановского района сегодня праздник «Опольский фольварк. Витая гостей». Много активностей запланировано на площадке «Гулянка у фольварку». Мастер-классы по историко-бытовому танцу, шляхетские угощения, пленэр художников и другие. На локации лакомства «Габриэлы» можно посетить фруктово-ягодную ярмарку, сырную лавку и другие торговые павильоны. Также для всех желающих будет организована этно-дискотека. В филиале мемориального комплекса «Брестская крепость Герой» и музей «Пятый форт» сегодня второй день 6-го фестиваля военно-исторической реконструкции «Непокоренная твердыня», посвященный событиям Первой мировой войны, происходившим на территории современной Беларуси. Участники военно-исторических клубов Беларуси воссоздают исторические события, происходившие в конце лета 1915 года. Сегодня проходит реконструкция боевых действий, эвакуация местного населения, допрос пленного германского солдата, переговоры. Разговоры парламентеров, подвиг сестер милосердия, например, Риммы Ивановой, газовая атака. Информация от партнеров. Только по 31 августа в «Золотой мечте» жаркие скидки до минус 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на goldifisdream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44. Праздник, встреча, конференция, ужин. Клуб 11.11 для событий любого масштаба. Банкеты, корпоративы, деловые встречи, приватные ужины и просто вкусные обеды. Клуб 11.11 – место с историей, место для ваших историй. Брест, улица Лейтенанта Рябцева, 124, плюс 375-44-719-11-11. И последнее. Телерадиокомпании «Брест» требуется уборщик помещений. Обращаться по номерам 21-73-47, МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении радиоплеера «Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность без осадков. Днем облачная с прояснениями погода. Во многих районах небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9, днем местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, днем от 18 до 22. В Барановичах ночью 7-9, днем 18-20, в Пинске ночью 8-10, днем 19-21, в Бресте ночью 9-11, днем также 19-21 с плюсом.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Отличные новости! Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи и городе Пинске запускает акцию «День соседа». До конца августа скидка минус 12% для иногородних покупателей. Барановичи каждую субботу, Пинск каждое воскресенье. Ждем вас за покупками гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А. Город Пинск, улица Брестская, 140А.
3: Требуется водитель-международник категории С, Е по странам СНГ Евросоюза. Зарплата до 300 рублей в сутки. Телефон плюс 375-29-915-70-89. 375-29-915-70-89.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Точка сборки на Радио Брест.
1: Всем привет, с вами Влад Романенко, и это «Точка сборки». Сегодня в выпуске: обновленное ПО электромотоциклов, автономная камера от Xiaomi, а также быстрый рост компании Huawei. Ну что ж, начнем.
0: Точка сборки.
1: Владельцы электрического внедорожного мотоцикла Star Quark получили подарок. Теперь их техника обновляется по воздуху прямо как смартфон. Последний патч добавил систему контроля тяги, которая автоматически следит за тем, чтобы заднее колесо не буксовало. Это критически важно на сложных участках, будь то мокрые дороги в лесу, скользкий гравий или грязная трасса. Систему можно гибко настроить через приложение. Новички могут выставить максимальную страховку от заносов, а опытные райдеры полностью отключить помощь. Причем умная электроника сама понимает, когда мотоцикл отрывается от земли во время прыжка. В этот момент она отключает контроль тяги, позволяя пилоту свободно управлять положением байка в воздухе. Пока это обновление доступно только для флагманских версий, что вызвало небольшую волну недовольства среди владельцев базовых моделей, но производитель обещает расширить возможности платформы в будущем.
0: Точка сборки.
1: Китайский гигант представил камеру Xiaomi Smart Solar Camera 4 Pro, которой не нужны ни розетки, ни кабели интернета. Устройство полностью автономно. Оно питается от встроенного аккумулятора и солнечной панели, а в сеть выходит через 4G сим-карты. Это идеальное решение для дачи, частного дома или строящегося объекта, где нет Wi-Fi. Камера снимает в четком 3К разрешении и умеет экономить память. В обычном режиме она записывает видео с низкой частотой, ну а как только замечает движение, переходит на запись в высоком качестве и мгновенно присылает уведомление на смартфон. Если ситуация выглядит подозрительно, камера может включить светозвуковую сигнализацию, чтобы отпугнуть незваных гостей. Стоит такая умная охрана около 250 белорусских рублей.
0: Точка сборки.
1: Huawei решила пересмотреть свой календарь релизов. Линейку флагманов Mate 90 ожидает уже в начале сентября этого года, хотя раньше компания презентовала такие устройства ближе к ноябрю. Похоже, Huawei хочет вступить в битву флагманов раньше конкурентов, чтобы успеть захватить внимание покупателей на старте осеннего сезона. Параллельно с этим бренд активно выстраивает свою стратегию. В течение лета на рынок будут выходить промежуточные модели. А вот слухи об отмене серии Pure 90S подтверждают, что компания пересматривает модельный ряд, чтобы не завалить, так сказать, рынок похожим гаджетом. Новые Mate 90 должны стать еще эффективнее и получить более глубокую интеграцию с фирменной системой Harmony OS, что делает их одними из самых ожидаемых новинок осени. С вами был Влад Романенко. О том, что еще вышло полезного, расскажу в следующий раз. Услышимся!
0: Точка сборки на Радио Брест.
2: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность без осадков. Днем облачная с прояснениями погода. Во многих районах небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9, днем местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, днем от 18 до 22. В Барановичах ночью 7-9, днем 18-20, в Пинске ночью 8-10, днем 19-21, в Бресте ночью 9-11, днем также 19-21 с плюсом.
2: Реклама.
3: Не жди сезон, купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
4: АМИ. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
5: Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
7: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
8: Рассрочка до 6 месяцев.
7: Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
9: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
10: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
11: Пора в ОМА. Кастрюля алюминиевая 5,2 литра за 49,99. Сковорода с антипригарным покрытием 26 сантиметров за 32,90. Скидка на кружки и тарелки до 50%. Акция действует по 31 августа. Если за товарами для дома, то в ОМА. Подробности по телефону 536-4500 и на сайте OMA.BY.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Белстате рассказали, сколько белорусов реально ведут здоровый образ жизни. Цифры радуют. 75% опрошенных старше 16 лет заявили, что придерживаются здорового образа жизни. Для сравнения, в 2017-м таких было всего 48%. 82% стараются избегать вредных привычек, 74% ходят на медосмотры, 73% следят за питанием, 70% за режимом дня. Спорт в почете у 46%. МЧС напомнила, что делать при усилении ветра. Рекомендуется убрать хозяйственные вещи со двора, балконов и открытых лоджий. Машину следует поставить в гараж или припарковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, нужно обходить шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей и линии электропередачи, избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска, мостов, эстакад, трубопроводов, потенциально опасных промышленных объектов.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В Брестском областном краеведческом музее работает выставка «Илья Павлович Мазурук. Путь от Бреста до полюсов Земли», приуроченная к 120-летию со дня рождения героя Советского Союза, выдающегося полярного летчика, участника Великой Отечественной войны, генерал-майора авиации, уроженца Брест-Литовска Ильи Павловича Мазурука. Выставка является совместным выставочным проектом областного краеведческого музея и Федерального государственного бюджетного учреждения культуры Российский государственный музей Арктики и Антарктики. Представлены 11 планшетов с цифровыми изображениями, освещающими эпохи освоения Арктики через призму биографии полярного летчика Мазурука 1930-90-х годов. Экспозицию дополняют подлинные предметы летчика и запасников Брестского областного краеведческого музея. Выставка будет работать до 6 сентября. Информация от партнеров. Только по 31 августа в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-6666. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность без осадков. Днем облачная с прояснениями погода. Во многих районах небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9, днем местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, днем от 18 до 22. В Барановичах ночью 7-9, днем 18-20, в Пинске ночью 8-10, днем 19-21, в Бресте ночью 9-11, днем также 19-21 с плюсом.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
3: Тратите. Копите с каждой покупки. Откройте безотзывный онлайн-вклад «Личный выбор» в ПВА «Белинвест». Подключите копилку БИП с округлением трат и получайте доход до 14,14% годовых. Подробнее на belinvestbank.by. Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Jones.
1: Погода.
2: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность без осадков. Днем облачная с прояснениями погода. Во многих районах небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9, днем местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, днем от 18 до 22. В Барановичах ночью 7-9, днем 18-20, в Пинске ночью 8-10, днем 19-21, в Бресте ночью 9-11, днем также 19-21 с плюсом.
3: Реклама.
4: Не жди сезон, купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
5: Открыто акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
2: В Бресте 15 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Ежегодно 23 августа в Беларуси отмечается День работников государственной статистики. Председатель Национального статистического комитета Республики Беларусь Инна Медведева рассказала, кто трудится в области статистики в Беларуси. 30% сотрудников трудятся в системе 20 лет и более. Новички со стажем до 3 лет составляют 16% коллектива. Самому молодому работнику системы всего 19 лет, а самому молодому руководителю 23 года. В 2026 году ряды статистиков пополнили 29 молодых специалистов, 11 из которых пришли работать непосредственно в аппарат Белстата. В отрасли трудятся высококвалифицированные кадры. 56 сотрудников имеют степень магистра, 5 человек окончили аспирантуру, 2 специалиста имеют ученую степень кандидата наук. Большинство статистиков – люди семейные. 56% сотрудников состоят в браке.
3: Год белорусской женщины.
2: Механизатор открытого акционерного общества «Агромод» Ливановского района Татьяна Супрун карьеру в сельском хозяйстве начала в 42 года. В детстве мечтала о погонах или стать учителем физкультуры. В школу милиции не прошла по весу и росту. Поступила в училище на повара, закончив, 6 лет провела на кухне больницы в Мотоле. Затем устроилась телятницей в хозяйство. Идею сесть за трактор подсказал директор «Агромод» Вячеслав Каштальян. Татьяна прошла курсы в Иваново и через месяц села за руль. В этом году попала на стажировку на Минский тракторный завод. Для белорусской женщины нет ничего невозможного, считает Татьяна Супрун.
0: Новости.
2: Продолжаем выпуск. Во время окончания летних каникул и начала нового учебного года на дорогах Беларуси пройдет специальное комплексное мероприятие госавтоинспекции «Внимание, дети». Сотрудники ГАИ проведут профилактические и рейдовые мероприятия на улицах населенных пунктов, в учреждениях образования, трудовых коллективах, проверят перевозку детей и пропуск пешеходов, правила проезда пешеходных переходов, подежурят вблизи учреждений образования. С 25 сентября по 5 августа все водители даже в светлое время суток должны двигаться на транспортных средствах с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями при их наличии. И последнее. У фонтана на улице Советской появилась интерактивная музыкальная табличка с QR-кодом. С ее помощью каждый желающий может заказать любимую мелодию для фонтана. Для этого нужно отсканировать QR-код телефоном и перейти на специальный сайт, выбрать композицию из каталога и оплатить услугу онлайн. На данный момент к заказу доступно 24 мелодии. Время работы музыкального сервиса ежедневно с 18 до 22. И это все к данному часу. Слушайте нас на radiobrestfm.by и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
2: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность без осадков. Днем облачная с прояснениями погода. Во многих районах небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9, днем местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, днем от 18 до 22. В Барановичах ночью 7-9, днем 18-20, в Пинске ночью 8-10, днем 19-21, в Бресте ночью 9-11, днем также 19-21 с плюсом.

0: Реклама. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.btk.by и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй. В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: за фейками.
1: В Испании задержали дипфейк-мошенника, который превратил кражу личности в постоянный заработок. Мужчина оформлял квалифицированные электронные сертификаты. Это инструмент, который в странах Европейского Союза открывает полный доступ к госуслугам и кредитам от чужого имени. Аферист всегда готовился на совесть. Искусственное лицо в реальном времени, аналоговый обман голограмм и сотни сим-карт для сопутствующих махинаций. Но однажды великого комбинатора подвела техническая заминка. Программа зависла, и цифровая маска слетела. С вами Елена Дамиева и «Охота за фейками». Иногда достаточно нескольких секунд, чтобы распознать истинное лицо мошенника. Большинство политических фейков создаются по принципу «чем страшнее, тем лучше». Главное – напугать, посеять смуту и сомнения. Очередной пример – провокационная подделка с участием министра иностранных дел Беларуси. Дескать, смотрите и слушайте, граждане. Максим Рыженков сделал громкое заявление. Якобы Валдберрис де-факто банкрот. Его мощности переносятся в Беларусь без согласия Минска, а негативные последствия уже не за горами. Заявление и впрямь громкое, вот только фальшивое. В оригинальном видео, на основе которого создан фейковый ролик, вообще нет ни слова о маркетплейсе. Чуть больше месяца назад, когда Максим Рыженков выступал перед прессой, речь шла о политическом и культурном сотрудничестве Беларуси и Индонезии. Как видите, нет повода быть в шоке. Напомню, что компания «Валдберрис» еще в начале августа официально опровергла слухи о выводе ключевых логистических центров из России. Новые объекты, включая комплекс в индустриальном парке «Великий камень», строятся дополнительно, а не взамен российских мощностей. Я уже не раз рассказывала о том, как попытки заработать на бирже заканчиваются потерей всех вложенных по совету мошенников средств. Но бывает и другое развитие событий. Героиня нашей истории – 60-летняя пенсионерка, которая однажды решила освоить торговлю нефтью, криптовалютой и другими биржевыми активами. В мессенджере женщина нашла трейдеров, которые объяснили ей суть игры на понижение. Казалось, что дела пошли в гору. Успешные операции приносили видимый доход, но однажды фейковый аналитик сообщил, что горе-ученица допустила ошибку, которая якобы стоила брокеру $5000. И этот долг, дескать, теперь надо отработать. На банковскую карту стали поступать реальные деньги, которые велено было переводить дальше. Значение слова «дроппер» женщина узнала после того, как ее банковский счет был заблокирован по постановлению правоохранительных органов. Оказалось, что пенсионерка стала промежуточным звеном в цепочке незаконных переводов. Она собственными руками помогала мошенникам выводить деньги тех, кто точно так же мечтал озолотиться на бирже, забыв о том, что аферисты торгуют не акциями, а благосостоянием и свободой своих жертв. Взрослым биржа, а наивным детям фейковые миллионы от щедрых стримеров. В ТикТоке юным зрителям предлагают крупные денежные переводы в обмен на платные игровые подарки. Все просто, заверяют подростков. Тратишь все карманные деньги, занимаешь лидерскую позицию в топе дарителей и получаешь быстрый и легкий доход. В эфире мошенники демонстрируют свою честность. На глазах изумленной публики переводят победителям десятки тысяч долларов. И мало кто из участников этого мошеннического стрима догадывается, что на самом деле вместо переводов ведущие рассылают фиктивные подтверждения. А вот зрители вкладывают реальные деньги. По оценке специалистов, один час такого эфира приносит аферистам в среднем около $600. А несколько сеансов в течение недели легко добавляют к этой сумме несколько нулей. Как говорится, с миру по нитке. С вами была Елена Дамиева. Берегите своих детей и не забывайте, исход этой долгой охоты зависит от каждого из вас.
0: Охота за фейками.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность без осадков. Днем облачная с прояснениями погода. Во многих районах небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9, днем местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, днем от 18 до 22. В Барановичах ночью 7-9, днем 18-20, в Пинске ночью 8-10, днем 19-21, в Бресте ночью 9-11, днем также 19-21 с плюсом.
2: Реклама.
3: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Тратите, копите с каждой покупки. Откройте безотзывный онлайн-вклад «Личный выбор» в ПВА «Белинвест». Подключите копилку БИП с округлением трат и получайте доход до 14,14% годовых. Подробнее на belinvestbank.by. Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Слушай наших.

0: Реклама.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: радио Брест.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: безбожно залип.
1: Брест аудиогид. Поехали.
2: Беловежская пуща – один из крупнейших лесных массивов равнинной Европы, известный не только своими зубрами. Могучие деревья, появившиеся на свет еще до открытия Америки, живое свидетельство многовековой охраны этого уникального леса. Еще в межвоенный период польские власти внесли крупнейшие экземпляры в список памятников природы. Послевоенный период, с началом научных исследований, эта работа продолжалась и в Беловежской части пущи. Имена исследователей, посвятивших себя изучению этих древесных гигантов, заслуживают упоминания. В период с 1950-х до нулевых это были такие фамилии, как Рамлав, Смирнов, Бернацкий и многие другие. Благодаря их кропотливому труду мы имеем возможность наблюдать динамику роста этих деревьев-великанов. Недавние ботанические исследования в Язвинском лесничестве привели к неожиданной находке – дуб-великан, обозначенный едва заметным номером. Измерения показали окружность ствола в 629 см, что соответствует диаметру в 2 метра. Напомним, что критерием отбора великанов в Беловежской пуще служит диаметр ствола свыше 100 см для дуба и сосны и свыше 80 см для остальных пород, таких как липа, ясень, ель, клен, осина, вяз и ольха. Важно отметить, что деревья, растущие в аналогичных условиях, но не на открытой местности, имеют значительно меньший диаметр. Сегодня в пуще насчитывается около 1000 таких гигантов, что делает ее уникальной в европейском масштабе. Согласно последним данным, появились интересные детали. Так, обхват ствола найденного дуба в 1960 году составлял 550 сантиметров, а в 2004 уже около 600. За 20 лет диаметр увеличился примерно на 10 сантиметров. По толщине он сопоставим с известным дубом-патриархом, но значительно превосходит его по высоте – почти 40 метров. Эта находка лишний раз подтверждает исключительное значение Беловежской пущи как уникального природного объекта.
1: Брест аудиогид.
3: Реклама.
4: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
5: Рассрочка до 6 месяцев.
4: Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность без осадков. Днем облачная с прояснениями погода. Во многих районах небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9, днем местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, днем от 18 до 22. В Барановичах ночью 7-9, днем 18-20, в Пинске ночью 8-10, днем 19-21, в Бресте ночью 9-11, днем также 19-21 с плюсом.
2: Реклама.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Наши треки.
5: Чё?

Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность без осадков. Днем облачная с прояснениями погода. Во многих районах небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9, днем местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, днем от 18 до 22. В Барановичах ночью 7-9, днем 18-20, в Пинске ночью 8-10, днем 19-21, в Бресте ночью 9-11, днем также 19-21 с плюсом.

0: Реклама.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наша музыка.

0: Точка сборки на Радио Брест.
1: Всем привет, с вами Влад Романенко, и это «Точка сборки». Сегодня в выпуске: обновленное ПО электромотоциклов, автономная камера от Xiaomi, а также быстрый рост компании Huawei. Ну что ж, начнем.
0: Точка сборки.
1: Владельцы электрического внедорожного мотоцикла Star Quark получили подарок. Теперь их техника обновляется по воздуху прямо как смартфон. Последний патч добавил систему контроля тяги, которая автоматически следит за тем, чтобы заднее колесо не буксовало. Это критически важно на сложных участках, будь то мокрые дороги в лесу, скользкий гравий или грязная трасса. Систему можно гибко настроить через приложение. Новички могут выставить максимальную страховку от заносов, а опытные райдеры полностью отключить помощь. Причем умная электроника сама понимает, когда мотоцикл отрывается от земли во время прыжка. В этот момент она отключает контроль тяги, позволяя пилоту свободно управлять положением байка в воздухе. Пока это обновление доступно только для флагманских версий, что вызвало небольшую волну недовольства среди владельцев базовых моделей, но производитель обещает расширить возможности платформы в будущем.
0: Точка сборки.
1: Китайский гигант представил камеру Xiaomi Smart Solar Camera 4 Pro, которой не нужны ни розетки, ни кабели интернета. Устройство полностью автономно. Оно питается от встроенного аккумулятора и солнечной панели, а в сеть выходит через 4G сим-карты. Это идеальное решение для дачи, частного дома или строящегося объекта, где нет Wi-Fi. Камера снимает в четком 3К разрешении и умеет экономить память. В обычном режиме она записывает видео с низкой частотой, ну а как только замечает движение, переходит на запись в высоком качестве и мгновенно присылает уведомление на смартфон. Если ситуация выглядит подозрительно, камера может включить светозвуковую сигнализацию, чтобы отпугнуть незваных гостей. Стоит такая умная охрана около 250 белорусских рублей.
0: Точка сборки.
1: Huawei решила пересмотреть свой календарь релизов. Линейку флагманов Mate 90 ожидает уже в начале сентября этого года, хотя раньше компания презентовала такие устройства ближе к ноябрю. Похоже, Huawei хочет вступить в битву флагманов раньше конкурентов, чтобы успеть захватить внимание покупателей на старте осеннего сезона. Параллельно с этим бренд активно выстраивает свою стратегию. В течение лета на рынок будут выходить промежуточные модели. А вот слухи об отмене серии Pure 90S подтверждают, что компания пересматривает модельный ряд, чтобы не завалить, так сказать, рынок похожим гаджетом. Новые Mate 90 должны стать еще эффективнее и получить более глубокую интеграцию с фирменной системой Harmony OS, что делает их одними из самых ожидаемых новинок осени. С вами был Влад Романенко. О том, что еще вышло полезного, расскажу в следующий раз. Услышимся.
0: Точка сборки на Радио Брест.
2: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность без осадков. Днем облачная с прояснениями погода. Во многих районах небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9, днем местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, днем от 18 до 22. В Барановичах ночью 7-9, днем 18-20, в Пинске ночью 8-10, днем 19-21, в Бресте ночью 9-11, днем также 19-21 с плюсом.
2: Реклама.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность без осадков. Днем облачная с прояснениями погода. Во многих районах небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9, днем местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, днем от 18 до 22. В Барановичах ночью 7-9, днем 18-20, в Пинске ночью 8-10, днем 19-21, в Бресте ночью 9-11, днем также 19-21 с плюсом.

0: года.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность без осадков. Днем облачная с прояснениями погода. Во многих районах небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9, днем местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, днем от 18 до 22. В Барановичах ночью 7-9, днем 18-20, в Пинске ночью 8-10, днем 19-21, в Бресте ночью 9-11, днем также 19-21 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Наша музыка.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность без осадков. Днем облачная с прояснениями погода. Во многих районах небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9, днем местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11.

днем от 18 до 22. В Барановичах ночью 7-9, днем 18-20, в Пинске ночью 8-10, днем 19-21, в Бресте ночью 9-11, днем также 19-21 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность без осадков. Днем облачная с прояснениями погода. Во многих районах небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9, днем местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, днем от 18 до 22. В Барановичах ночью 7-9, днем 18-20, в Пинске ночью 8-10, днем 19-21, в Бресте ночью 9-11, днем также 19-21 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность без осадков. Днем облачная с прояснениями погода. Во многих районах небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9, днем местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, днем от 18 до 22. В Барановичах ночью 7-9, днем 18-20, в Пинске ночью 8-10, днем 19-21, в Бресте ночью 9-11, днем также 19-21 с плюсом.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность без осадков. Днем облачная с прояснениями погода. Во многих районах небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9, днем местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, днем от 18 до 22. В Барановичах ночью 7-9, днем 18. 20, в Пинске ночью 8-10, днем 19-21, в Бресте ночью 9-11, днем также 19-21 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность без осадков. Днем облачная с прояснениями погода. Во многих районах небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9, днем местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, днем от 18 до 22. В Барановичах ночью 7-9, днем 18-20, в Пинске ночью 8-10, днем 19-21, в Бресте ночью 9-11, днем также 19-21 с плюсом.

0: Реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность без осадков. Днем облачная с прояснениями погода. Во многих районах небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9, днем местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, днем от 18 до 22. В Барановичах ночью 7-9, днем 18-20, в Пинске ночью 8-10, днем 19-21, в Бресте ночью 9-11, днем также 19-21 с плюсом.
2: Ты крути, крути, гуся, с Макслайном, ты крути, крути, гуся.
3: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
4: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: You, baby, either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby, right here, right now.

0: Реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность без осадков. Днем облачная с прояснениями погода. Во многих районах небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9, днем местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, днем от 18 до 22. В Барановичах ночью 7-9, днем 18-20, в Пинске ночью 8-10, днем 19-21, в Бресте ночью 9-11, днем также 19-21 с плюсом.

0: радио Брест.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Ты крути, крути, гуся. С Макслайном ты крути, крути, гуся.
3: Подробности на Maxline Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность без осадков. Днем облачная с прояснениями погода. Во многих районах небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9, днем местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, днем от 18 до 22. В Барановичах ночью 7-9, днем 18-20, в Пинске ночью 8-10, днем 19-21, в Бресте ночью 9-11, днем также 19-21 с плюсом.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся.
3: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
4: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность без осадков. Днем облачная с прояснениями погода. Во многих районах небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9, днем местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, днем от 18 до 22. В Барановичах ночью 7-9, днем 18-20, в Пинске ночью 8-10, днем 19-21, в Бресте ночью 9-11, днем также 19-21 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность без осадков. Днем облачная с прояснениями погода. Во многих районах небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9, днем местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, днем от 18 до 22. В Барановичах ночью 7-9, днем 18-20, в Пинске ночью 8-10, днем 19-21, в Бресте ночью 9-11, днем также 19-21 с плюсом.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Максайном.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. Во многих районах небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 22. В Барановичах 18-20, в Бресте и Пинске сегодня 19-21 с плюсом.

0: Радио Брест.
1: Я не

Ловлю тебя даже в небе по невидимой связи. Ты в столичной пустыне, мой прохладный оазис.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. Во многих районах небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 22. В Барановичах 18-20, в Бресте и Пинске сегодня 19-21 с плюсом.
0: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. Во многих районах небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 22, в Барановичах 18-20, в Бресте и Пинске сегодня 19-21 с плюсом.